0: Снится ёд, люк, люк, аж стандарт.
1: Ніжо, шиве.
0: Ти ну ке куптон, ти ну куптон фучине милингон Шварценеггер. Пик, пик, мосфоль, мосфоль. А я тут не был, мне радио, че я тупо.